шел. И на каждый шоу стыдни, а вот ты борешь как шел. Σήμερα άρχιμε να μην δεις.